0: Помощь, помощь. Шина,
1: Битопу,
0: Битопу,
1: Пихрома,
0: Пихрома.
1: Сидели меня, улыбили,
0: сказали, что фильм,
1: сказали, что фильм.
0: Тихо
1: напивилось,
0: можно это
1: парень, не то мелло, не
0: то мелло.
1: Это вас и прошло,
0: прошло,
1: пусть их широкие,
0: все
1: мы хорошие.
2: Он эффект, он эффект, он эффект.